Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль, мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето.

не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ти словно в пустыне водицы глоток в мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой мой висок, но ближе тебя в мире нет. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают. Я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

0: Я счастлива с тобой, пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело, но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой, ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земной доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас в мир мудрости и жизненного опыта. В ближайшие минуты прозвучат притчи, рассказы и знаменитые цитаты великих людей, которые помогают по-новому взглянуть на привычные вещи, вдохновляют на добрые дела и наполняют сердце светлыми мыслями. Слушайте внимательно. Возможно, именно сегодня вы услышите слова, которые останутся с вами надолго. Гибкость и сила, правильно совмещенные в тебе, вот залог и главное условие долгой, счастливой и здоровой осмысленной жизни. Именно это тебе и нужно. Не сомневайся, а иди по этому пути. Лао Цзи. Не отступай перед трудностями, смотри им прямо в лицо, смотри, пока не одолеешь их. Чарльз Диккенс. Вы боитесь, что принятое решение лишит вас дальнейшего выбора и этого парализует вашу волю. Между тем, вы упускаете лучшее, что уготовила вам жизнь. Причина в отсутствии внутреннего огня. Евгений Водолазкин. Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Надо идти вперед. Фредерик Бакман. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно уметь довольствовать настоящим и радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Антон Чехов. Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Рэй Брэдбери. Многие люди, делая выбор, предпочитают худшее лучшему. Развитие часто бывает болезненным процессом, и, возможно, по этой причине его стремятся избежать. Мы боимся наших собственных лучших возможностей, а не только любим их. И все мы глубоко амбивалентны по отношению к истине, красоте, нравственности, любя и боясь их одновременно. Абрахам Маслоу. Через 20 лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы сделали. Так отчальте от тихой пристани. Почувствуйте попутный ветер в вашем парусе. Двигайтесь вперед. Действуйте. Открывайте. Марк Твен. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя поработать еще один день, еще одну неделю, еще один месяц и еще один год. Вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Ник Вуйчич. Надо прислушаться к голосу ребенка, которым ты был когда-то и который существует еще где-то внутри тебя. Если мы прислушаемся к ребенку внутри нас, глаза наши вновь обретут блеск. Если мы не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью. Габриэль Гарсия Маркес.
случается же так, что живешь, а не знаешь, что под боком там у тебя книжка есть, где вся-то жизнь твоя, как по пальцам разложена. Да и что самому прежде невдогад было. Так вот здесь, как начнешь читать в такой книжке, так сам все помаленьку и припомнишь, и разыщешь, и разгадаешь. Федор Достоевский. Когда чего-нибудь сильно захочешь, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы желание твое сбылось. Пауло Коэльо.

Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь, страх остается всегда один и тот же. А умение держать себя от практики все возрастает. Отсюда и герои, и храбрецы. Александр Куприн.

Нам надо убедить себя, что мы состоим не только из своих прежних ошибок. Мы состоим из поступков, которые пока не совершили. Мы – это наш завтрашний день. Фредерик Бакман. Для успеха необходимо обойтись самим собой жестоко и сосредоточиться на изъянах. Вот когда дело вступают глаза, а также способность объективно оценивать себя и выслушивать мнение других. Арнольд Шварценеггер.

Страх всегда притягивает именно то, чего ты боишься. А если ты ничего не боишься, ты становишься невидим. Лучшая маскировка – это безразличие. Виктор Пелевин.

ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты – это твои действия, и нет другого тебя. Антуан де Сент-Экзюпери.

По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики – с этого и начинают. Великое умение человека – его способность к росту. Маркус Зусак.

Когда человеку лежать на одном боку неудобно, он перевертывается на другой. А когда ему жить неудобно, он только жалуется. А ты сделай усилие, перевернись. Максим Горький. Никогда не жалей ни о чем. Что заставило тебя улыбнуться? Марк Твен. Жизнь – это не проблема, которую нужно решать, а реальность, которую нужно испытать. Сёрен. Вчера – история, завтра – тайна, сегодня – подарок. Вот почему мы называем это настоящим. Элеонора Рузвельт. Если у вас есть хорошие мысли, они будут сиять на вашем лице, как солнечные лучи, и вы всегда будете выглядеть прекрасно. Руальд Даль. Такова жизнь. Начинать сначала, когда все погибло. Когда все погибло. Арчибальд Кронин.

0: Уважаемые радиослушатели, в эфире поучительные истории. Один ремесленник очень любил на базаре хвастаться своими изделиями. Целые толпы народа собирались, чтобы посмотреть на изготовленный им щит, который ничем нельзя прошибить, и самое острое в мире копье, пробивающее любую броню. Однажды ребенок спросил ремесленника: «А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?» Не знал ремесленник, что ответить на детский вопрос, и с того самого дня перестал хвастаться. Один мальчик больше всего на свете хотел научиться побеждать драконов. Однажды он узнал, что есть школа, где обучают этой науке, и попросил родителей, чтобы они отправили его туда. Долгие годы учился мальчик в драконьей школе. Он узнал все о драконах, их особенности, повадки, как их победить. Наконец он вернулся в свою деревню и мог победить любого дракона на свете. Да вот незадача. В его деревне, да и вообще на свете, не было драконов. За всю свою жизнь драконовед не встретил ни одного дракона. А так как этот человек больше ничего не научился делать, его дни проходили в лишениях и нужде. И до тех пор, пока он однажды не понял, хороши те знания, которые нужны людям и приносят им пользу. Человек после долгой жизни попадает на небеса. Он смотрит вокруг и видит реку. «Что это за река?» – спрашивает человек. «Это река твоей жизни», – отвечает Бог. Человек видит, что где-то река бурная, где-то широкая и спокойна. И он замечает следы вдоль реки. «Чьи это следы?» – опять спрашивает человек. «Это твои следы. Так ты шел по своей жизни», – говорит Бог. «А чьи следы рядом?» Вопрощает человек, еще раз заметив еще одни следы. «Это мои. Я всегда был рядом с тобой», – отвечает Бог. Человек внимательно присмотрелся и заметил, что на тех участках жизни, которые были самыми сложными, можно увидеть только одни следы. «Как же так?» – воскликнул человек. «Почему ты оставлял меня в самые тяжелые времена?» Бог сделал паузу и ответил. В самые трудные времена я нес тебя на руках. Мы иногда даже не представляем, сколько помощи мы получаем от наших коллег, партнеров, руководителей, клиентов. Иногда мы принимаем это за данность, как будто так и должно быть. Но если задуматься и проанализировать, мы все связаны, и мы можем найти много поддержки вокруг. Супруги, совершая паломничество к труднодоступной святыне, пробирались сквозь глухие джунгли. Муж увидел под ногами драгоценный камень, ярко блеснувший, когда лучи солнца упали на него сквозь листву. Обеспокоенный тем, что у жены может возникнуть искушение поднять его и стать рабой мишуры, он быстрым движением ноги засыпал драгоценный камень песком. Жена заметила его жест и сказала: «Жаль, что ты еще сохраняешь различие между песком и алмазом. Для меня же эти понятия уже ничем друг от друга не отличаются». Есть такая восточная поговорка: «Из кувшина в чашку можно налить только то, что в нем было». То есть, если там вода, а тебе хочется, чтобы лилось вино, одного желания будет мало. Так и с людьми. Ты напрасно порой ждешь от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержимым, чтобы оправдать твои ожидания.
1: Аз шеирҳои рӯз.
2: شود مربا صوت نای و چنگ استقلال، لذت عشق است در آهنگ استقلال، ریگ استقلال تا بد بهتر از مرجان، برکش کوه است در پاسنگ استقلال، معدن این ملک باشد جوهر دانش، فر یزدانی است در فرهنگ استقلال، رنگ بستی زندگی را رنگ ریزی نیست، پرجلا باشد همیشه رنگ استقلال. مور گردیدند ماران زمان جنگ، راه جانبازی است هر فرسنگ استقلال. روبسوی آفتاب فضل بین مودند، سرکش و سلشکر و سرهنگ استقلال. کو کسی کس بینیازی کرد استغنا، نیست در عالم کسی دلتنگ استقلال. در تجلایند روی صحنه ایام، لاله رخساران شوخ و شنگ استقلال. لذت نقل جلال صلح را دارند، خوشه های پخته آونگ استقلال. ای مصور این سعادت را بلو هار، منظر حسن است در ارژنگ استقلال. مویسفید را بدیدم شکر حق می گفت، در روخ و پیشانه اش آژنگ استقلال. کی خدا شکرانه این بارگاه سبز، مظهر انگوشتر و اورنگ استقلال. بر حصار سبز دلها راه پیدا شد، گشت پهنا کوچراهی تنگ استقلال.

Уважаемые радиослушатели, в эфире поучительные истории. Один ремесленник очень любил на базаре хвастаться своими изделиями. Целые толпы народа собирались, чтобы посмотреть на изготовленный им щит, который ничем нельзя прошибить, и самое острое в мире копье, пробивающее любую броню. Однажды ребенок спросил ремесленника: «А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?» Не знал ремесленник, что ответить на детский вопрос, и с того самого дня перестал хвастаться. Один мальчик больше всего на свете хотел научиться побеждать драконов. Однажды он узнал, что есть школа, где обучают этой науке, и попросил родителей, чтобы они отправили его туда. Долгие годы учился мальчик в драконьей школе. Он узнал все о драконах, их особенности, повадки, как их победить. Наконец он вернулся в свою деревню и мог победить любого дракона на свете. Да вот незадача. В его деревне, да и вообще на свете, не было драконов. За всю свою жизнь драконовед не встретил ни одного дракона. А так как этот человек больше ничего не научился делать, его дни проходили в лишениях и нужде. И до тех пор, пока он однажды не понял, хороши те знания, которые нужны людям и приносят им пользу. Человек после долгой жизни попадает на небеса. Он смотрит вокруг и видит реку. «Что это за река?» – спрашивает человек. «Это река твоей жизни», – отвечает Бог. Человек видит, что где-то река бурная, где-то широкая и спокойна. И он замечает следы вдоль реки. «Чьи это следы?» – опять спрашивает человек. «Это твои следы. Так ты шел по своей жизни», – говорит Бог. «А чьи следы рядом?» Вопрощает человек, еще раз заметив еще одни следы. «Это мои. Я всегда был рядом с тобой», – отвечает Бог. Человек внимательно присмотрелся и заметил, что на тех участках жизни, которые были самыми сложными, можно увидеть только одни следы. «Как же так?» – воскликнул человек. «Почему ты оставлял меня в самые тяжелые времена?» Бог сделал паузу и ответил. В самые трудные времена я нес тебя на руках. Мы иногда даже не представляем, сколько помощи мы получаем от наших коллег, партнеров, руководителей, клиентов. Иногда мы принимаем это за данность, как будто так и должно быть. Но если задуматься и проанализировать, мы все связаны, и мы можем найти много поддержки вокруг. Супруги, совершая паломничество к труднодоступной святыне, пробирались сквозь глухие джунгли. Муж увидел под ногами драгоценный камень, ярко блеснувший, когда лучи солнца упали на него сквозь листву. Обеспокоенный тем, что у жены может возникнуть искушение поднять его и стать рабой мишуры, он быстрым движением ноги засыпал драгоценный камень песком. Жена заметила его жест и сказала: «Жаль, что ты еще сохраняешь различие между песком и алмазом. Для меня же эти понятия уже ничем друг от друга не отличаются». Есть такая восточная поговорка: «Из кувшина